0: Борись про зайцев.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

Ну, я надеюсь, вы, конечно же, узнали, что это группа «Божья коровка» со своей популярной композицией «Гранитный камушек в груди».